Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: тобой рядом на 105.1 FM и на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40.
1: Начало нового часа на Радио 40.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00-344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
0: Лучшие хиты мировой рок-музыки. «Радио 40».

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

тобой рядом на 105.1 FM. А также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон. И слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Радио 40. С нами пришла весна.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Привет всем большое.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Мы группа Brainstorm. Здорово, что вы есть. Да будет хорошая музыка. И слушайте наши песни на Радио 40.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Реклама на Радио 40.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Телефон рекламной службы 58 88 88.
3: Прогноз погоды на Радио 40.
4: Спонсор прогноза погоды — стоматологии Шевелев клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
5: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии «Шевелев клиник» мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
7: «105.1 FM. Радио 40.

0: Эй, you rock!
1: В ритме твоего сердца. Радио 40. Начало нового часа на Радио 40. Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет. Новости на «Радио 40».
2: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Две трети россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС, головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90, 97, 97.
3: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
4: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90 97 97.
2: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов, юмористические передачи и стендапы – 25%, а спортивные программы – 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
1: Радио 40. С нами пришла весна.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСО «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
4: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
5: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59 59 80.
6: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Стены сверлите, стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
8: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
9: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-ankar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ванкар Авто Tenet T7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
11: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
12: Телефон рекламной службы 58 88 88.
13: Прогноз погоды на Радио 40.
14: Спонсор выпуска ИП «Шпетов СВ». МКС «Сервис».
15: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
16: Звони в МКС «Сервис». Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
15: И запчасти есть?
16: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС «Сервис». Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная, 2.
14: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: сын, а дай-ка, брат, тебя обнять.
1: Когда погода хорошая, хорошее настроение, хочется обнять весь мир. Сегодня плюс 25, вообще до плюс 27, нам синоптики обещали. Доброе утро, городские сороки, Илона Алексеева вместе с вами.
2: Правильное утро с городскими сороками на 105.1 FM.
1: И с такой великолепной погодой мы дальше до четверга включительно, а затем опять черемуха, видимо, зацветет. А зачем вы ее сажаете, да? Ну да ладно, когда черемуха цветет, у нас всегда холодает. Дуб распустился, черемуха расцвела. Вот смотрю, суббота, 9 мая, дожди плюс 11. Но это долгосрочный прогноз, может быть, еще поменяется. В похолодание уйдем с пятницы, с 8 мая, пока у нас лето. Лето, особенно ближайшее три дня. На четверг еще продлили удовольствие нам, и ночные температуры плюс 12, уже соловьи поют вовсю. Что поет сегодня у вас в душе, делитесь, музыкальные заявки, жду от вас привет и поздравления, музыкальные заявки этим утром. Городские сороки на радио 40, ну и, конечно, наш координаты мессенджер Макс, плюс 7 920 886 105 1. Записывайте, у нас там чат в Максе, и ищите нас также по названию радио 40 Калуга. Все словами, с большой буквы, через пробел, по этому же номеру, плюс 7 920 886 105 1, можно смски отправлять, у кого вообще ничего не работает. Канал Телеграм, у кого работает, пишите. А еще у нас задействован канал в социальной сети ВКонтакте. У нас большое официальное сообщество. Подписывайтесь, у нас там много всяких новостей и концертов. И по поводу розыгрыша подарков в нашем эфире, конечно же, и музыкальных событий, которые происходят не только в эфире нашей радиостанции, но и во всем городе. Друзья, там тоже можно перейти в наш канал Радио 40, который мы используем как мессенджер. По вышеобозначенным координатам жду от вас также сообщения, касаемые дорожной ситуации, пробки, аварии, неработающие светофоры, где сегодня плотненько. Кто уже загорает на солнышке и не следит за тем, что происходит на дорогах, рассказывайте, если заметили какие-то неприятности дорожного характера этим утром. С помощью мессенджера Макс и в канале ТГМ можно не только текстом, но еще и голосовые сообщения отправлять. И также работает телефон прямого эфира 41 105 1. Да, вот уже заявочки посыпались. Мы Rival Songs сейчас послушаем на радио 40. Do You Worst. Встречаем на 105.1.
2: Радио 40.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: Радио 40. Радио с характером.
2: Меня спросили, что...

0: почтить базе прямо здесь, на этом самом месте.
1: Сидя на белой полосе, мы сидим на светлой стороне, на солнечной, группа «Зоопарк», культовый. У нас здесь Майк Науменко на радио 40. Все, наверное, уже знают, что нужно что-то взять с собой в поездку, вот куда бы вы ни отправлялись. А нам РИА Новости пишут, что спрос на кроссворды и судоку в России взлетел на 30% из-за проблем с интернетом. Россияне стали чаще покупать журналы с головоломками, чтобы легче переносить период цифрового детокса. Ну, а нам, как поколению, которое родилось еще в советские годы, и мы много читали, и книга, и не только кроссворды, а книга «Лучший спутник твой», как и песня здесь, на радио 40, 105.1. Вот музыку можно с собой взять в дорогу и заказать ее на радио 40, 105.1 FM. Слушайте нас также в режиме онлайн, если, конечно, интернет работает. То мы абсолютно с вами везде, в любом уголке России. И не только. Поэтому слушайте радио 40, 105.1, заказывайте песни в нашем эфире и закачивайте приложение нашей радиостанции на мобильный телефон. Это так очень просто. Включил любимую радиостанцию и занимаешься своими делами, она звучит. И ваши любимые песни в нашем эфире тоже звучат. Напоминаю координаты для связи с нами и для музыкальных заявок этим утром. +7 920 886 105.1. Это мессенджер Макс. Вот Дмитрий уже пишет. Да, про дорогу, кстати, рассказывайте, дорогие друзья, как сегодня утром, свободно, не свободно. Канал ТГ, у кого работает, там тоже пишите. И канал в социальной сети ВКонтакте, Радио 40. Подписывайтесь на нашу официальную страницу большую. Вот из этой точки можно как раз перейти в канал. Очень даже удобно, и общаться с нами там тоже. Писать про свои музыкальные предпочтения этим утром. Привет и поздравления, все это в нашем эфире. Fastball, The Way, прямо сейчас на Радио 40 встречаем.
2: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40. Okay.

0: Реклама на Радио 40.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Телефон рекламной службы 58-88-88.
3: На утреннем крыле. Городские сороки на Радио 40.
4: На утреннем крыле городские сороки подлетают к вам и сообщают о том, что правый берег по направлению в центр плотно. Об этом пишет нам Дмитрий, 146 в Максе. Ну, в это время, как обычно, равное, как и плотное движение на Гагаринском мосту и улице Гагарина, написал он. Дорогие друзья, если заметили какие-то неприятности дорожного характера на данную минуту, сделайте так, как Дмитрий, 146, которому привет я большой-большой передаю сегодня утром, и нам расскажи, пожалуйста, и всем-всем автомобилистам, где еще неприятности в городе, может быть, кто-то не доехал, не посмотрел в этом направлении, а вы уже знаете, вы в курсе, и с помощью Радио 40 мы таким образом кому-то помогаем. Да, рассказывайте, где стоите в пробочке или заметили какую-то неприятность, неработающие светофоры, дорожные проблемы и т.д. и т.п. Можно текстом, можно голосом в мессенджере Макса, а можно с помощью ТГ-канала, у кого работает, и дозвониться по телефону 41-105-1, если вам удобно, пожалуйста, пишите. Ну, а Макс у нас по номеру +7 920 886 105.1. Да, еще раз, правый берег по направлению в центр плотно. И плотное движение на Гагаринском мосту и улице Гагарина. Отопление, но у Дмитрия 99-го еще работает в квартире. Я не знаю, к чему он это написал. Видимо, ему жарко совсем. У меня уже, кстати, не работает. Но посмотрим, посмотрим. У кого-то уже отключили. Ну, потому что сегодня вообще плюс 27 обещали. Привет и ваши поздравления, музыкальные заявки. Дмитрий 99 написал: доброго утра. Привет Сане в новую магнитолу. Вася тепла котлов. Только в кадре сварить беседку на зерновой братве саморезов устроить распродажу. Ну, а послушаем мы Юшкаря. Конечно же, совсем скоро. Денис Юшечкин, мой коллега и замечательный актер театра и кино, и музыкант, и лидер группы «Юшкари-единомышленники», будет в нашем эфире по заявке Дмитрия. Кощей пишет: звук ему, серый голубь. Ну, конечно, летит уже к вам серый голубь. Кощей, внимание, на Радио 40.

0: начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цену, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40.

0: Заводные из изотопы в начале очередного музыкального часа на радио 40. She just killing me. Всем доброго утра. Городские сороки, Илона Алексеева вместе с вами.
1: Правильное утро с городскими сороками на 105.1 FM.
0: Рассказывайте про ваши личные праздники. Сегодня у нас 5 мая в календаре, 9.09 на студийных радийных. Ну и, конечно, координаты для связи с нами. Еще раз напомню по поводу дорожной ситуации. Музыкальные заявки, привет и поздравления. И для общения, конечно же, мессенджер Макс плюс 7 920 886 105.1. Кроме этого, ТГ-канал, у кого работает, там тоже пишите. Канал в социальной сети ВКонтакте, Радио 40, который мы используем как мессенджер. И рассказывайте, какие у вас сегодня праздники, а мы посмотрим, что во всем мире отмечают. Ну, например, Международный день борьбы за права инвалидов. История этого дня берет свое начало с 92 года, 5 мая, когда люди с инвалидностью из 17 стран одновременно провели первый общеевропейский день борьбы за равноправие. Еще 5 мая в мире отмечается Международный день акушерки. Идея проведения праздника была предложена на Международной конфедерации акушерок в 87 году в Нидерландах. Ну а ежегодным он стал с 92 года и сегодня отмечается более чем в 50 странах, включая Россию. Замечательный день. Надо сказать, что долгое время в нашей стране не было официального акушерства и гинекологии, только бабки-повитухи и другая народная медицина. Ну а изменить ситуацию решил жившая в 18 веке княгиня Голицына. В своем завещании она учредила фонд для создания в России соответствующей научной школы. В частности, благодаря стипендиату фонда в 1780-х годах в Санкт-Петербурге вышло первое научное пособие для акушеров-гинекологов с подзаголовком «Наука о бабичьем деле». Ну а в 1757 году в Москве и Петербурге открылись первые школы, где начали обучать профессиональных повитух. Изначально там обучались только женщины. Мужчины в то время не имели права прикасаться к беременным без присутствия повивальной бабки. Повитухи, которые прошли обучение, давали клятву на Библии, что должны являться кроженицам в любое время дня и ночи, независимо от их социального статуса и сословия. Оказывать неимущим роженицам помощь бесплатно, не проводить манипуляции, приводящих к выбрасыванию ребенка, ну и так далее. Ну и, кстати, согласно акушерскому руководству 17 века, обязанностью акушерки было следить за роженицей и ждать, пока все произойдет естественным образом, а затем принять ребенка и смотреть за ее самочувствием, конечно же, мамы. Ну а потом уже появились рекомендации, которые действительно позволяли акушеркам помогать роженицам благоприятно разрешиться. В 1764 году Екатерина II повелела открыть в Москве первый родильный дом с тремя отделениями. Ну а женщины, состоящие в законном браке, рожали дома вплоть до начала 20 века. Посмотрим на другие праздники. Сегодня в Беларуси день печати, в Южной Корее день детей. Прекрасно, мы за всех рады. А еще ежегодно 5 мая в России отмечают день водолаза. Этот праздник включен в реестр памятных дат по ходатайству представителей водолазных организаций и силовых структур. Ну а дата выбрана не случайно. В 1882 году по указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. Вот так. Ну и, кстати, в Европе почитали за честь поехать на учебу в Кронштадт. Весь мир знал русскую водолазную школу. Мы из Кронштадта, это стало мировым признанием профессиональной подготовки. 5 мая, вот действительно, наконец-то день водолаза у нас приняли. А в 2012 году открылся Кронштадтский морской музей, который посвящен истории водолазного дела в России, истории Кронштадта. Первые водолазы пользовались колоколом таким своеобразным, который должен был погружаться на дно, а вот из него уже выходил и сам водолаз. Фактически на водолазе был только шлем, который был надет на голову, а трубка от этого шлема шла в колокол, где и находился запас воздуха для него. До 19 века вообще мало что менялось для водолазов, лишь внешний вид шлемов и костюмов. А вот сам водолазный костюм изобрел английский конструктор Август Зибе в 1819 году. А в 19 веке начали производиться костюмы, которые защищали водолаза от декомпрессии, и такие костюмы подразумевали под собой толстые стенки, значительную массу, ограниченность движения и даже смертельную опасность при разгерметизации. Таким был костюм из алюминиевого сплава Честера Макдуфи. Весил он 200 килограммов. Ну и потом модернизировали долго. А вот в 43-м году французами Жаком Ивом Кусто и Ганьяном был изобретен и опробован анатомический костюм, к виду которого мы привыкли на сегодняшний день. Ими, кстати, был изобретен и акваланг. Вот такие интересные события. Ну, а еще давайте посмотрим в календарь истории. И в 1581 году в городе Острог вышел в свет календарь Ивана Федорова, первый печатный восточнославянский календарь. Каждому месяцу были напечатаны стихи белорусского поэта Андрея Рымши. В 1742 году после пожара в Москве была восстановлена триумфальная арка «Красные ворота». В 1762 году был подписан Петербургский мирный договор с Пруссией. Согласно документу, Россия выходила из Семилетней войны и добровольно возвращала Пруссии территорию, занятую русскими войсками, включая Восточную Пруссию. В 1764 году по указу императрицы Екатерины II было основано воспитательное общество благородных девиц. И при нем училище для мещанских девушек, тот самый знаменитый Смольный институт. Первое в России женское воспитательно-образовательное учреждение. В 1912 году вышел первый номер газеты «Правда», потом долгое время издавался. А в 1921 во Франции впервые были представлены одни из самых популярных духов в мире – «Шанель номер 5». До сих пор многие пользуются прекрасный аромат. А в 26-м году на Тверском бульваре в Москве открылся первый книжный базар, который стал традиционным. Ну и, конечно, еще надо отметить, что сегодня день шифровальщика. Криптографическая служба России отмечает свой праздник, служба которой была создана как раз 5 мая в 21-м году. И обеспечивает с помощью шифровальных криптографических средств защиту информации в информационно-телекоммуникационных системах и системах специальной связи в Российской Федерации и в ее учреждениях за рубежом. Ну а в переводе из древнегреческого криптография означает «тайнопись». Первый шифровальный аппарат предположительно изобрел Леонардо да Винчи. Ну, кто бы сомневался. Ну, а по народным приметам сегодня луков день. Луков день. Кстати, апостол Лука считался целителем и врачом, и первым иконописцем. Ему молятся о правосудии, справедливости, исцелении, удачи во врачевании. А художники просят у него вдохновения, успеха в творчестве. В луков день, конечно, начинали сажать лук. Считалось, что съеденная луковица в этот день укрепит здоровье, а разложенное по дому отпугнет нечисть. И здесь дело не в чесноке, а в луке. Сон в ночь на 5 мая считался вещим. Детям разрешалось есть больше сладкого, чем обычно, чтобы перебить горечь лука и осластить жизнь детям. Ну а художники принимались за новые картины и верили в покровительство святого Луки. А блины не пекли, считалось, что за блинами нечисть может зайти. И еще не ходили в безлюдные места, а то ведьмы могли заморочить голову. Не сидели на пороге и не плакали от грусти, а то весь год грустить будешь. И смотрели на погоду, конечно. Если теплый день, 5 мая, у нас сегодня жаркий день, это хорошая погода до конца весны. Если был бы пасмурный день, засушливое лето, но нет, просто хорошая погода. А громкое и долгое кукование кукушки к теплу. Стая птиц, к счастью, найти монетку к большой прибыли. Всем доброе утро.
1: Почувствуй пульс рок-н-ролла на 105.1 FM.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСО «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
4: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
5: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
7: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-ankar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ванкар Авто Тенет Т7 от 2 299 000 рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
9: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
10: Телефон рекламной службы 58 88 88.
11: Вы слушаете Радио 40.

0: Даже если зацветет черемуха или распустится дуб, все равно снова будет светить солнце. Shine Again, Weezer на Радио 40. Всем доброе утро, городские сороки. Илона Алексеева вместе с вами. Есть о чем поговорить.
1: Правильное утро с городскими сороками на 105.1 FM.
0: Правильное утро. И такую новость я обнаружила сегодня. Ria.ru нам пишут, ссылаясь на исследование портала Superjob. Почти половина россиян, оказывается, обращаются к искусственному интеллекту. ИИ. Тот самый. По личным вопросам. При этом каждый шестой пожалел, что последовал совету нейросети. Об этом показало исследование Superjob для РИА Новости. Практика обращения к искусственному интеллекту за рекомендациями по личным вопросам уже плотно вошла в жизнь россиян, пишет издание. 48% опрошенных хотя бы раз просили у нейросети совета касательно взаимоотношений, здоровья, карьеры или психологии, выяснили аналитики, проведя исследование среди 1600 совершеннолетних россиян из всех округов страны. Еще 47% респондентов не обращались к искусственному интеллекту за личным советом, а 5% затруднились ответить. Среди женщин оказалось немного больше тех, кто просил совета у нейросети, чем среди мужчин. 51% против 46%. Самыми искусственно-интеллектуально коммуникабельными оказались россияне моложе 35 лет. Среди них доля обращавшихся к нейросети по личным вопросам достигает 62%, тогда как среди респондентов от 35 до 45 – 37%. А те, кто старше 45, обращаются реже – 31%. Ну, у этих людей уже у самих голова на плечах есть. Чаще всего за личными рекомендациями к нейросетям приходят

0: следуют этому совету. Среди всех, кто когда-либо обращался к искусственному интеллекту за личной рекомендацией, 43% воспользовались советом и не пожалели об этом, 16% последовали совету и пожалели, а 26% не стали делать так, как рекомендует нейросеть. Остальные 15% затруднились с ответом. Ну, получили, да, наверное, рекомендацию, не знают, что с ней делать, с такой рекомендацией. Часто ли вы, хочу вас сегодня спросить, дорогие друзья, обращаетесь к искусственному интеллекту за советами и помощью? Признавайтесь, у кого дома станция Алиса, кто в телефоне, может быть, спрашивает... Подскажи там, как мне поступить. Часто ли обращаетесь к искусственному интеллекту за советами и помощью? По каким вопросам советуетесь с нейросетями? Вот какие-то личные вопросы вот, у вас есть, может быть, которые вы задавали искусственному интеллекту? И какие же ответы вы получили? Помогал ли вам совет от искусственного интеллекта? Следовали ли вы рекомендациям? И чем все это закончилось? Ну и, кстати, вот по поводу личных вопросов нам издание еще написало, что чаще всего россияне обращаются к искусственному интеллекту по вопросам здоровья. Это вообще страшное дело. Например, просят составить план посещений врачей, интерпретировать результаты исследований, уточнить методы лечения. Ну а в целом спектр личных запросов к нейросетям очень широк, пишет РИА.ру. От просьб о помощи с выбором стрижки или моторного масла, плана похудения или способов отказать назойливому поклоннику, до серьезных запросов о профессиональном развитии или стратегии снижения кредитной нагрузки, заключили аналитики. Вот так. Что у вас-то происходит? Напишите, пожалуйста, страничка Радио 40 ВКонтакте, мессенджер Макс по номеру +7 920 886 105.1, канал Телеграм нашей радиостанции. В мессенджере Макс уже Дима 99 написал: я не обращаюсь к искусственному интеллекту, только если очень сложные интеллектуальные вопросы или ошибки на котлах газовых. А вот интересно, как вы это делаете? То есть у меня там ошибка на газовом котле. Что мне делать? Такие рекомендации. Или интеллектуальные. Это что? Чего это касается? Эрудиции? Пишет он дальше. Если есть проблемы, есть психологи для этого, либо друг, с которым можно поделиться проблемой. А вот у кого друзей-то нет. Наверное, для них станция Алиса – это прям вот друг. Надо вживую общаться, пишет Дима. Интернет – это зло. А вообще надо найти себе занятие. Вот на танцы ходить или на велике кататься. Не знаю, как это связано вообще с вопросами к искусственному интеллекту. Может быть, и вам посоветовали как раз нейросети на танцы ходить или на велике кататься. Дмитрий 99, спасибо вам большое за мнение. Ну вот интересно, что если какие-то проблемы к искусственному интеллекту, Дмитрий не обращается, идет к психологу или к другу, а вот если сложный интеллектуальный вопрос или ошибки на котлах газовых, спрашивает, задает вопросы. Что у вас происходит, вот как у вас взаимоотношения с искусственным интеллектом? Задаете ли вы какие-то вопросы, может быть, музыкальные вопросы, забыли, как песня называется? Кто-то Шазам себе качает, а кто-то у станции спрашивает или у нейросетей. Друзья, у нас есть опрос. Страничка Радио 40 ВКонтакте, канал Телеграм. Поучаствуйте, не поленитесь на кнопочку нажать. За советами к искусственному интеллекту. Я обращаюсь довольно часто, бывают интересные рекомендации. Пару раз обращались, потом стало неинтересно. Не обращаюсь, не считаю их компетентными или не помогло. И даже в голову не приходило. Вот такие есть варианты по поводу советов и обращение к искусственному интеллекту. Жду от вас мнения и комментарии.
1: На утреннем крыле. Городские сороки на Радио 40.

0: Интересно, дала бы станция Алиса или Маруся отдельный совет? Если девушка плачет у окна, как песня Ума Турман, Прасковья. А вот какие смешные советы давал искусственный интеллект людям.
1: Городские сороки на 105.1 FM.
0: Действительно, съедать по камню в день и заправлять пасту бензином. Вот такие странные советы пользователи получали от нейросети. Компания Google в 2024 году провела исследование по поводу советов от нейросетей. Например, бот сообщил, что запирать собаку в автомобиле на жаре безопасно, потому что температура в салоне будет примерно такой же, как и на улице. Использовать бензин для приготовления быстрого спагетти нельзя, а вот в приготовке острых спагетти можно. В качестве основы для соуса, посоветовал искусственный интеллект. Безопасной температурой для приготовления курицы бот назвал всего 38,8 градусов по Цельсию. Ну а в случае депрессии искусственный интеллект одному из респондентов предложил тогда сброситься с моста Золотые ворота. Нейросеть поведала, что собаки играли в матчах национальных спортивных лиг США – баскетбольной, футбольной и хоккейной. Кроме этого, по поводу животного, млекопитающие с наибольшим количеством костей – это змея. Кстати, тогда в Гугле объясняли, что такие ошибки не отражают реальность, нейросеть допускает их, получая слишком нестандартные запросы. Так искусственный интеллект предложил добавить клей в пиццу, чтобы сыр не соскальзывал. Иногда искусственный интеллект не умеет распознавать иронию, принимает шуточные такие вопросы за реальные и дает соответствующие комментарии. А может так, оно с нами шутит? Да. Ну что, вы тоже можете предложить что-нибудь. Вот геологи из Калифорнийского университета спросили у искусственного интеллекта, и им посоветовали съедать один камешек в день, потому что камни богаты минералами и витаминами. Вот такое исследование было у компании Google в 2024 году. Я сегодня про искусственный интеллект у вас спросила по поводу опроса, что почти половина россиян обращаются к ИИ по личным вопросам и получают советы и рекомендации. Вот спросила, часто ли вы обращаетесь к искусственному интеллекту за советами и помощью, по каким вопросам вы советуете с нейросетями и помогал ли вам совет от ИИ, следовали ли вы рекомендациям и чем все это закончилось. Заходите на все наши ресурсы, пишите ваши комментарии, жду.
1: Лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: На утреннем крыле. Городские сороки на радио 40.
1: На утреннем крыле лечу к вам, чтобы напомнить про опцию выполнения музыкальных заявок в нашем эфире. И наши координаты для связи — это мессенджер Макс по номеру +7 920 886 105.1. Ищите нас также в Максе по названию радио 40 Калуга. Все словами, с большой буквы, через пробел. И в Максе у нас чат. Кстати, по этому номеру можно еще и смс-ку отправить. У кого ТГ-канал работает, там продолжаем писать. И страничка в ВК, наше официальное сообщество «Радио 40». Вы заходите, и можно перейти в наш канал «Радио 40», который мы используем как мессенджер. Жду от вас музыкальные заявки, что будем слушать по вашему вкусу в конце этого часа. Ну а пока для всех поклонников группы Depeche Mode. Это просто праздник какой-то. 4 июня, дорогие друзья, 4 июня обводим сердечками. Сцена «Арена КТЗ». В 19 часов грянут легендарные хиты Depeche Mode, Enjoy the Symphony Show с оркестром. Потрясающая программа, которую нам везут музыканты Devotion Mode с симфоническим оркестром, и прозвучат легендарные хиты Depeche Mode. Шоу называется Enjoy the Symphony в исполнении официального трибьют-бенда Devotion Mode. Это настоящее возвращение к эпохе золотого состава Depeche'ей, когда группа находилась на пике творчества и славы. Симфонический оркестр добавит хитам, все любимые хиты прозвучат, конечно же, глубины и мощи. При этом трибьют коллектив сохраняет фирменный дух оригинального звучания. Ну и неповторимое сочетание инструментов, леденящей электроники создадут атмосферу, которую нельзя передать словами, ее нужно почувствовать на концерте. Информационная поддержка «Радио 40», билеты в кассах «Арена КТЗ», а также на отличном ресурсе «Касса 40», «Роскасса.рф», просто туда зайти и билетик себе заполучить. Это действительно событие, потому что официальное трибьют-шоу группа Depeche Mode будет в нашем городе. 4 июня, арена КТЗ. Дорогие друзья, все идем на этот концерт.
0: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите. 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.

0: Реклама на Радио 40.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Весна в городе. Подруга, какое платье! А какие ножки! Природа просто одарила.
3: Да природа тут ни при чем. Это в эндохирургическом центре мне лазерное лечение варикоза провели. Да еще и сосудистые сеточки убрали. Операционные новые, красивые. А врачи какие приятные. Еще успеешь и свои ножки к пляжному сезону подготовить. Записывай номер ИХЦ 926-977.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.
6: Телефон рекламной службы 58 88 88.
7: Прогноз погоды на Радио 40.
8: Спонсор прогноза погоды – стоматологии Шевелев Клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
9: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев Клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес – Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
11: Городские сороки на 105.1 FM.
12: Городские сороки на 105.1 FM. И ваши заявки в Максе Игряякс нам пишет Крокус Long Stick Goes Boom. Будем слушать, и уже сейчас играет эта песня специально для Игоря. А еще Сергей с заявкой группа Полюса. Киборг едет в Выборг. Лучшего дня всем Сергей пожелал. Вот так музыкально мы заканчиваем этот час на Радио 40. Ну а вы можете накидывать ваши музыкальные заявки для следующего часа. Это мессенджер Макс по номеру +7 928 86 105.1. Канал ТГ, у кого работает, там пишите. И страничка Радио 40 ВКонтакте. У нас там есть канал нашей радиостанции.

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Две трети россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС, головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90 97 97.
2: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
3: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90 97 97.
1: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов, юмористические передачи и стендапы – 25%, а спортивные программы – 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40. С нами пришла весна.

0: Городскими сороками на 105.1 FM.
1: Правильное утро с городскими сороками на 105.1 FM. С вами Илона Алексеева. Всем доброе утро. Сегодня вторник, 5 мая, 10.11. Арием, спасибо большое. Лучшие хиты мирового рок-н-ролла здесь Losing My Religion. И ваши заявки, конечно, еще в течение ближайшего часа. Напомню, координаты для связи с нами. Мессенджер Макс по номеру +7 920 886 105.1. Пишите нам также канал социальной сети ВКонтакте, Радио 40 и канал Телеграм, у кого работает, там тоже можно держать с нами связь. Посмотрим, кто родился из известных людей. Если у вас личные праздники, не стесняемся, пишем привет и поздравления. Ну и, конечно, музыка в нашем эфире. В 1652 году, 5 мая, родился в российский военный деятель и дипломат Борис Шереметьев. Он был генералом-фельдмаршалом и первым графом в России. Вот такое вот интересное событие. В 1777 году родился князь Александр Шаховской, русский драматург, поэт, начальник репертуарной части петербургских императорских театров. В 1811 году на свет появился американский химик Джон Дрейпер, который сделал первую фотографию Луны. А в 1818 родился немецкий философ и основоположник теории коммунизма Карл Маркс, тот самый. Его крупнейшая работа – классический научный труд по политэкономии. Какой? Кто знает название? Правильно, «Капитал. Критика политической экономии». Именно так назывался этот труд. Ссылался на него Владимир Ильич Ленин, который во многих томах свои потом труды создал, скажем так. Ну, а мы посмотрим на других людей. Генрих Сенкевич, польский писатель, нобелевский лауреат, родился 180 лет назад, в 1846 году, 5 мая. Самая первая его повесть «Напрасно» о польском восстании 1863 года увидела свет в 1872. Все ранние произведения писателя были посвящены патриархальной жизни польских крестьян. Редактировал консервативную газету «Слово», где проникся бедами польской нации и стал настоящим ее патриотом. Ну а все последующие литературные произведения Сенкевича были посвящены всепроникающей любви к своей родине, гордости за нее. Ну, много путешествовал, надо сказать, столько стран он посетил. Ну а читателям всего мира стал известен благодаря своим романам «Огнем и мечом», «Пан Володеевский», «Потоп», ну и, конечно, «Крестоносцы», который неоднократно экранизировался. Самым ярким и читаемым его произведением является эпопея «Кама Гридеши», которая была написана в 1894-96 годах. В эпопее реалистично показана борьба первых христиан с римским императором Нероном. За роман «Кама Гридеши» Генрих Сенкевич в 1905 году был удостоен Нобелевской премии по литературе. Кстати, тоже неоднократно это произведение экранизировалось. Да, ну что, Георгий Седов, Георгий Яковлевич, русский гидрограф, полярный исследователь, родился 149 лет назад, в 1877 году. Окончил мореходные классы в Ростове-на-Дону, получил звание штурмана дальнего плавания, но затем экстерном сдал экзамены за курс морского корпуса и был произведен в поручики. В 1902-1903 годах участвовал в гидрографической экспедиции в Северном Ледовитом океане. Во время русско-японской войны командовал миноносцем. Начальником был экспедиции по описи устью реки Колымы, обследовал Крестовую губу на Новой Земле, ну а потом выступил с проектом санной экспедиции к Северному полюсу. Царское правительство отказалось выделить средства, и экспедиция была организована на частные средства. И вот 27 августа в 1912 году судно «Святой Фока» вышло из Архангельска и у Новой Земли из-за непроходимых льдов стало на зимовку. К земле Франца Иосифа экспедиция подошла только в августе 13 года. Но из-за отсутствия угля встала в бухте тихой на вторую зимовку. Ну а в 14 году Седов, к сожалению, заболел цингой, и сопровождавшие его матросы Линник и Пустотный на трех собачьих упряжках вышли к Северному полюсу. Не дойдя до острова Рудольфа, Седов скончался, был похоронен на мысе Аук этого же острова. Именем Седова названы два залива: пик на Новой Земле, ледник и мыс на земле Франца Иосифа, остров в Баренцевом море, мыс в Антарктиде, ледокольный пароход Георгий Седов. Вот такой был человек, который к своей мечте и к открытиям новым, вопреки вообще всему и несмотря ни на что, практически дошел. Евгений Долматовский. родился в этот день советский поэт и прозаик. Раньше были поэты, песенники, были композиторы. Все это было отдельно. В 1915 году, 111 лет назад, родился 5 мая. Еще в студенческий период Евгений Долматовский дебютировал как публицист. Первый сборник лирики был опубликован в 1934 году. Затем вышел сборник «Дальневосточные стихи», которые были навеяны впечатлениями от поездки на Дальний Восток, соответственно, и наградили Евгения Долматовского орденом «Знак почета». Во время Великой Отечественной войны Евгений Аронович находился на фронте в качестве военного корреспондента. В самом начале войны попал в окружение, был взят в плен, а из плена бежал вновь на фронт, и эти события отразил в повести «Зеленая брама». Плодотворно работал как поэт до 1984 года, ну а среди его прозаических произведений читателям известны повесть «Международный вагон», «Записки поэта» и многие другие. Ну а широкую известность Евгению Долматовскому принесли песни на его стихи. «Офицерский вальс», «Песня о Днепре», «Добровольцы», «Моя любимая», «Любимый город», задушевные, лиричные, отмеченные близостью к традиционному русскому городскому романсу. Ну и, конечно, многие эти песни исполняли ведущие звезды эстрады тех времен. Дальше можно рассказать, например, про английскую исполнительницу Адель и отметить советского хоккеиста, олимпийского чемпиона, тренера, общественного деятеля Александра Рагулина. Советская и российская лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка, герой России Любовь Егорова родилась в этот день также. У кого сегодня личные праздники, напишите, обязательно поздравим, привет передадим, песню поставим. По всем нашим координатам сообщений ваши жду.
0: Прогноз погоды на Радио 40. Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
2: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
3: Звони в МКС Сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
2: И запчасти есть?
3: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС Сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
4: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
0: «105.1 FM. Радио 40.

0: Хочется также погорланить, как Игорь Иванович Сукачев вместе с группой «Сдоб Шиздоб», Гарик Сукачев и «Сдоб Шиздоб», «Everybody in Casa Mare», ну, потому что сегодня великолепная погода, просто до 27 градусов жары. Летние нам сегодня обещают синоптики из Гидрометцентра России. А мы сейчас добавим удовольствие от новинки «Foo Fighters». «Of All People», сингл, который вышел 10 апреля этого года, четвертый трек 12-го студийного альбома группы «Your Favorite Toy». Ну и надо сказать, что в песне фронтмен Дэйв Гролл размышляет о несправедливости жизни. На самом деле, на написание этой песни его натолкнула страшная история из 90-х про человека, который торговал когда-то запрещенными веществами и сейчас ужаснулся вообще, что он натворил, да, сколько людей погибло из-за этого, из-за всего. Всех людей, которых он знал, он знает, они потеряли все именно из-за этого, из-за этих веществ. И теперь трагедия его жизни, вот такая вот опустошенность, она передана в этой песне. Ну, а на самом деле еще можно и духоподъемно воспринимать строчки, например, из этой песни. «Из всех людей ты выжил, когда никто другой не мог остаться в живых, ты знаешь, что должен был умереть, но ты жив». Поэтому каждый воспринимает эту песню по-своему. Давайте послушаем новинку «Foo Fighters, Awful People», свежий сингл на Радио 40.
1: Новая музыка на Радио 40.

0: на утреннем крыле. Городские сороки на Радио 40.
1: Городские сороки на Радио 40 на утреннем крыле. Лечу к вам, чтобы пообщаться. Сегодня, напомню, тема такая по поводу искусственного интеллекта. RIA.ru нам пишут, что почти половина россиян обращаются к искусственному интеллекту по личным вопросам. При этом каждый шестой пожалел, что следовал совету нейросети, показал исследование портала Superjob специально для РИА Новости. Ну и в статье написано, что практика обращается к искусственному интеллекту за рекомендациями по личным вопросам уже плотно вошла в жизнь россиян. 48% опрошенных хотя бы раз просили у нейросети совета касательно взаимоотношений, здоровья, карьеры или психологии. Вот что выяснили аналитики, проведя исследование среди 1600 совершеннолетних россиян из всех округов Российской Федерации. 47 респондентов не обращались вообще к искусственному интеллекту за личным советом, а 5% затруднились ответить. Среди женщин оказалось немного больше тех, кто просил совет у нейросети, чем среди мужчин. 51% против 46%. Ну, а чаще всего обращаются россияне моложе 35 лет. Также авторы исследования выяснили, что советам искусственного интеллекта следует 6 из 10. Ну, на самом деле, достаточно много. Так, среди всех, кто когда-либо обращался к искусственному интеллекту за личной рекомендацией, 43% воспользовались советом и не пожалели об этом, 16% следовали совету и пожалели, а 26% не стали делать так, как рекомендует нейросеть. Остальные 15% затруднились с ответом. Я сегодня решила у вас спросить, часто ли вы обращаетесь к искусственному интеллекту за советами и помощью? По каким вопросам советуетесь с нейросетями? Касаются ли они каких-то взаимоотношений личных с людьми? А может быть, здоровье? Вот что вы спрашиваете у нейросетей? А помогал ли вам совет от искусственного интеллекта? Следовали ли вы рекомендациям? И чем все это закончилось? Там, Алиса, что мне там делать в какой-то ситуации? Да, как познакомиться с таким-то человеком?

0: Google по самым таким оригинальным и бредовым вообще рекомендациям за 2024 год от искусственного интеллекта. Но просто искусственный интеллект, он учится, поэтому посоветовать ты можешь, конечно, все что угодно, даже чтобы сыр не сползал с пиццы, клеем приклеить. А в целом же спектр личных запросов к нейросетям широк. От просьбы о помощи с выбором стрижки, моторного масла, плана похудения, способов отказать назойливому поклоннику и серьезные запросы о профессиональном развитии или стратегии снижения кредитной нагрузки, ну и так далее и тому подобное. Некоторые люди творческий контент-план просят составить. Искусственный интеллект делает это. Анна пишет на страничке ВКонтакте: искусственный интеллект не встречала, а вот по несуществующей ерунде, типа как назывался элемент костюма в 17 веке или как автор описал внешность второстепенного персонажа, которую я не помню, текстовые нейросети спрашивала. Мне нравится, пишет Анна. А вопросы типа, чем лечить вот такое проявление болезни, я не дура, чтобы спрашивать нейросетку на базе статистики ответов. Вот такое мнение. А кто спрашивал, вот интересно, может быть, кто спрашивал, как расстаться с кем-то там, или наоборот, познакомиться, или какие-то личные вопросы, которые вы могли решать, спрашивали вы у искусственного интеллекта или нет. Там, Алиса, подскажи, или Маруся, у кого что? Да, есть опрос, страничка «Радио 40» ВКонтакте, канал «Телеграм» нашей радиостанции. Там тоже напишите, пожалуйста, что думаете по этому поводу и поучаствуйте в нашем опросе за советами к искусственному интеллекту. Варианты следующие. Я обращаюсь довольно часто, бывают интересные рекомендации. Пару раз обращалась, потом стало неинтересно. Не обращаюсь, не считаю их компетентными или не помогло. И даже в голову не приходило. Пожалуйста, поставьте галочку, отметьте, ну и ответьте вообще, по каким вопросам вы советуете с нейросетями, если советуете, если помогал ли вам совет от искусственного интеллекта, следовали ли вы этим рекомендациям и чем все это закончилось. Комментарии жду, обязательно почитаю, в вопросе участвуйте, подведу итоги чуть-чуть попозже, ну а пока группу «Мумитроль» послушаем на Радио 40.
1: 105.1 FM. Радио 40.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Конечно, лучшее средство от любых хандры – это в горы, в отпуск, отдыхать, менять картинку перед глазами. Ну а кому-то достаточно дополнить музыкальную картину этого дня на 105.1 своим песней любимой. Поэтому пишите, еще некоторое количество минут у вас есть, чтобы отправить свою музыкальную заявку, чтобы она прозвучала в этом часе. Мессенджер Макс по номеру +7 920 886 105.1, канал Телеграм нашей радиостанции и на страничке Радио 40 ВКонтакте, у нас там тоже канал работает. Группе Мураками спасибо, сейчас скажем спасибо группе Сабатон, которая приходит на смену. Ну и, конечно, совсем скоро подведу итоги, как вы проголосовали в вопросе утреннем по поводу искусственного интеллекта. Еще можно написать свой комментарий и отправить музыкальную заявку.
1: Биение твоего сердца на 105.1 FM.

0: «Градские сороки» на Радио 40.
1: «Градские сороки» на Радио 40. Итак, посмотрим, как вы проголосовали, дорогие друзья. Сегодня тема была про искусственный интеллект. Спрашивала у вас, часто ли вы обращаетесь к искусственному интеллекту за советами и помощью, по каким вопросам советуетесь, и помогал ли вам такой совет, следовали ли вы рекомендациям ИИ. И чем все это закончилось? У нас был опрос на страничке Радио 40 в ВК и в ТГ-канале. Итак, что получилось? В ВК не выбрали два варианта. За советами к искусственному интеллекту я обращаюсь довольно часто, бывают интересные рекомендации, и не обращаюсь, не считая их компетентными или не помогло. Вообще никто не проголосовал. Зато у нас 11,11% выбрали вариант «пару раз обращались, потом стало неинтересно». И большинство, абсолютно 88,89% проголосовали за вариант «даже в голову не приходило». Это все у нас ВКонтакте, а вот в канале Telegram совсем другие результаты. По 12% обращались часто, бывают интересные рекомендации. И не обращаюсь, не считаю их компетентными или не помогло. 32% пару раз обращались, потом стало неинтересно. А вот большинство тоже проголосовало за вариант «даже в голову не приходило» 44%. Но зато в ТГ-канале все варианты отмечены, поэтому кто-то часто обращается постоянно. Дмитрий написал, что искусственный интеллект не помог найти брошенные автомобили. Где искали-то? Наверное, не нащупал, где бросил. Потеряли совсем. Спасибо. У нас тема продолжает жить на всех наших ресурсах. Можно участвовать в вопросе, делиться комментариями. Всем великолепного дня желаю. Завтра услышимся в рамках шоу, утреннее шоу «Городские сороки». Оставайтесь на Радио 40, 105.1. Правильная музыка, полезная информация. Всем пока-пока. На прощание чаев от меня.
0: В ритме твоего сердца. Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
0: Новости на Радио 40.
2: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинации подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цену, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40.

0: Радио 40.
1: Привет! Это Мара на отличном Радио 40. Слушайте наши песни здесь всегда.
2: Там,

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

Небо в ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник –

0: «Дорожный просвет» на Радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаю всем хорошего настроения и легкой дороги.
0: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: Рядом на 105.1 FM, а также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Прогноз погоды на Радио Сорок.
1: Спонсор прогноза погоды – стоматологии Шевелев Клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
2: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев Клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес – Добровольского, 49. Телефон для записи – 54 98 80.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
4: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио «Сорок».

тоской и скукою по переулочкам едва бредем. И вот мы с мухою, тоской и скукою по переулочкам едва бредем.

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. 2/3 россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС, головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
3: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарит Харитон. 90-97-97.
1: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов, юмористические передачи и стендапы – 25%, а спортивные программы – 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40. С нами пришла весна.

0: Прогноз погоды на Радио 40.
1: Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
2: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
3: Звони в МКС Сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
2: И запчасти есть?
3: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС Сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
0: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Дорожный просвет на радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаю всем хорошего настроения и легкой дороги.
0: Почувствуй пульс рок-н-ролла на 105.1 FM. Радио 40.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: Квартира номер 15 на радио 40.

0: порядке будет. Все в порядке, мой друг.
1: Реклама на радио 40.
2: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
3: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
4: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
5: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-ancar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ванкар Авто Tenet T7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
7: Tenet T7, лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
8: Телефон рекламной службы 58 88 88.
9: С тобой рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: международной конференции в Гааге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств.
1: А я не поехал.

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку,

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цены, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40.

0: Радио 40.
1: Всем здоровья! Это Дмитрий Ревякин, группа «Калинов мост». Слушайте наши песни на Радио 40.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Дорожный просвет на Радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаю всем хорошего настроения и легкой дороги.
0: В ритме твоего сердца.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила $108.83.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда.

0: Реклама на радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСО «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
5: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
6: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он, потому что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59 59 80.
7: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Стены сверлите, стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
9: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
10: Весна в городе. Подруга, какое платье! А какие ножки! Природа просто одарила.
11: Да природа тут ни при чем. Это в эндохирургическом центре мне лазерное лечение варикоза провели. Да еще и сосудистые сеточки убрали. Операционные новые, красивые. А врачи какие приятные. Еще успеешь и свои ножки к пляжному сезону подготовить. Записывай номер ИХЦ. 926-977.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-ankar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ванкар Авто Тенет Т7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
15: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
16: Телефон рекламной службы 58 88 88.
17: Прогноз погоды на радио 40.
18: Спонсор прогноза погоды – стоматологии «Шевелев Клиник». В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
19: Найти. Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии «Шевелев Клиник» мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54-98-80.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
20: Квартира номер 15 на радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. 2/3 россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС, головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
3: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
1: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов. Юмористические передачи и стендапы – 25%, а спортивные программы – 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
4: Радио 40. С нами пришла весна.

0: Прогноз погоды на Радио 40.
1: Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
2: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
3: Звони в МКС Сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
2: И запчасти есть?
3: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС Сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
0: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Дорожный просвет на радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаем всем хорошего настроения и легкой дороги.
2: Привет, это Гигант.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.

позволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цену, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить

0: предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
1: Радио 40. С нами пришла весна.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Дорожный просвет на радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаем всем хорошего настроения и легкой дороги.
2: Привет, друзья! Предлагаю послушать вам очередную песню группы ДДТ на радио 40. С уважением, Юрий Шевченко.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: «105.1 FM. Радио 40.

рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Спасибо.
1: Прогноз погоды на Радио Сорок.
2: Спонсор прогноза погоды – стоматологии Шевелев Клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
1: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев Клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес – Добровольского, 49. Телефон для записи – 54 98 80. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
1: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на radio40.ru. Еще больше рока рядом с тобой.

0: Биение твоего сердца на 105.1 FM. Радио Сорок. Начало нового часа на Радио Сорок. Новости на Радио Сорок.
1: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Две трети россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС – головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
3: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
1: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов. Юмористические передачи и стендапы – 25%, а спортивные программы – 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40. С нами пришла весна.

0: Реклама на Радио 40.
1: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.
2: Телефон рекламной службы 58-88-88.
3: Прогноз погоды на Радио 40.
4: Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
5: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
6: Звони в МКС Сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
5: И запчасти есть?
6: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС Сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
4: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
7: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Дорожный просвет на Радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаю всем хорошего настроения и легкой дороги.
2: Привет, это Артур Беркут. Слушайте мои песни на Радио 40.

квартира номер 15 на радіо 40. Yeah.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: Радио 40. Радио с характером.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

тобой рядом на 105.1 FM и на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40.

0: начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л номер ТУ 40-00344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
0: Новости на Радио 40.
2: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цену, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40. С нами пришла весна.

Всем привет, меня зовут Владимир Шахрин, я играю и пою в группе «Чаев», а вы в данный момент слушаете «Радио 40» и правильно делаете.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Оку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСа Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
5: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.
6: Телефон рекламной службы 58 88 88. Лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM.

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

Судьба мне не подвластна, любовь моя, как смерть опасна.

прямый, его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

рядом на 105.1 FM, а также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Реклама на Радио 40.
1: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
2: В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
3: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
5: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
6: Весна в городе. Подруга, какое платье! А какие ножки! Природа просто одарила.
7: Да природа тут ни при чем. Это в эндохирургическом центре мне лазерное лечение варикоза провели. Да еще и сосудистые сеточки убрали. Операционные новые, красивые. А врачи какие приятные. Еще успеешь и свои ножки к пляжному сезону подготовить. Записывай номер ИХЦ 926-977.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-ankar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ванкар Авто Stenet T7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
10: Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
11: Телефон рекламной службы 58 88 88.
12: Прогноз погоды на Радио 40.
13: Спонсор прогноза погоды – стоматологии «Шевелев Клиник». В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
14: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии «Шевелев Клиник» мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
16: Квартира номер 15 на Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Две трети россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС, головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
3: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
1: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов, юмористические передачи и стендапы 25%, а спортивные программы 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40. С нами пришла весна.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АУСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
5: Телефон рекламной службы 58 88 88.
6: Прогноз погоды на Радио 40.
7: Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
8: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
9: Звони в МКС Сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
8: И запчасти есть?
9: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС Сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
7: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
10: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: Биение твоего сердца на 105.1 FM. Радио «Сорок».

рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Реклама на Радио 40.
1: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
2: В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
3: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
5: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
6: Весна в городе. Подруга, какое платье! А какие ножки! Природа просто одарила.
7: Да природа тут ни при чем. Это в эндохирургическом центре мне лазерное лечение варикоза провели. Да еще и сосудистые сеточки убрали. Операционные новые, красивые. А врачи какие приятные. Еще успеешь и свои ножки к пляжному сезону подготовить. Записывай номер ИХЦ. 926-977.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.
10: Телефон рекламной службы 58-88-88.
11: Hey, you rock! В ритме твоего сердца. Радио 40.

тобой рядом на 105.1 FM. И на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цену, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40.

Привет, друзья! Предлагаю послушать вам очередную песню группы ДДТ на радио 40. С уважением, Юрий Шевчук.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АУСА Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Телефон рекламной службы 58 88 88. Лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Спасибо.
1: Прогноз погоды на Радио 40.
2: Спонсор прогноза погоды – стоматологии Шевелев Клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
1: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев Клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
1: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио

кто-то минирует океан, кто-то вот-вот родит. Кто-то прошел через Афганистан, у него обнаружен СПИД. Кто-то сел на электрический стул, кто-то за праздничный стол.

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. 2/3 россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС, головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
3: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
1: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов, юмористические передачи и стендапы – 25%, а спортивные программы – 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
4: Радио 40. С нами пришла весна.

0: Прогноз погоды на Радио 40.
1: Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
2: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
3: Звони в МКС Сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
2: И запчасти есть?
3: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС Сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
0: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда.

Поднимайся, не целуясь. Я не верю в эти честные глаза. Понимаешь, мы все рискуем. Нам так нельзя.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00-344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
0: Новости на Радио 40.
2: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цены, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40. С нами пришла весна.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

тобой рядом на 105.1 FM и на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40.

0: Радио 40.
1: Корабли постоят,

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

0: Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: 105.1 FM. Радио 40.
1: Я слышал много песен. Как же много я слышал разных песен. Плохих и хороших, хороших и плохих. Они застревают в памяти. Хорошие и плохие, плохие и хорошие. А как иначе? Я же не знаю, какая будет следующая песня по радио, какую поставить диджей. Но даже без радио, даже в тишине, какие-то песни сами собой звучат в моей голове. Плохие и хорошие, хорошие и плохие. А какие-то песни запускаются по кругу на целый день или на неделю. И значит, у меня есть мое собственное радио. Радио для меня одного. Не подвластное мне радио. Но тебе я поставлю только любимые песни. С тобой мы будем слушать только самые лучшие. Я буду радио только для тебя. Я видел много фильмов. Я знал и знаю много людей. Плохих и хороших, хороших и плохих. Я был в разных городах и странах. Я видел реки и моря. Эти картины и лица мелькают в моей памяти. И во снах мелькают плохие и хорошие, хорошие и плохие. Но тебе я покажу самое лучшее. Я познакомлю тебя с друзьями. Ты увидишь мои любимые города. Я буду кино

Много думал. В моей голове клубятся смыслы. Я прочел очень много книг. Я знаю значение многих-многих слов, плохих и хороших, хороших и плохих. И если захочешь, я буду книгой.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Не дай мне повод.
1: С тобой рядом на 105.1 FM. А также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон. И слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
2: Лучшие хиты мировой рок-музыки.
3: Радио
2: 40.

еще жила старуха, которая дружила со второй женой Есенина. Старуха до сих пор не знает, что Есенин великий поэт, что в тот день, когда она познакомилась с Есениным, он написал: «Не жалею, не зову, не плачу,

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: начало нового часа на Радио 40.
1: Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи, обниму.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00-344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
2: Лучшие хиты мировой рок-музыки.
3: Радио
2: 40.

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: С тобой рядом на 105.1 FM, а также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.